0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: El cante por serranas de José Galán con la guitarra de Manolo Franco.